Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю о богатом и знатном юноше. Однажды к Иисусу подошел один молодой человек. Дорогие одежды свидетельствовали о его богатстве. «Учитель благой!» — сказал юноша, став перед Иисусом на колени. «Что сделать мне, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему называешь меня благим?» — спросил Иисус. «Никто, кроме Бога, не благ. А если хочешь войти в вечную жизнь, соблюдай заповеди. Не убивай, не кради, не лги, почитай отца и мать». «Заповеди Моисея я знаю», — ответил юноша. «И привык с детства исполнять их. Но чего-то мне все-таки не достает. О, учитель, скажи мне, чего?» Юноша, столь страстно желавший совершенства, понравился Иисусу, и он захотел помочь ему. «До совершенства тебе не достает лишь одного», — сказал Иисус. «Пойди и раздай бедным все богатство, что имеешь, и будешь иметь тогда сокровища на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Юноша смутился, услышав эти слова. Низко опустив голову, он медленно пошел прочь. Этот юноша был очень богат, и расстаться со своим богатством ему было не под силу. Иисус, посмотрев ему вслед, сказал апостолу: «Очень трудно богатому войти в Царство Небесное». Привязанность этого молодого человека к богатству перевесила его любовь к Богу. Счастье будет всегда ускользать от него, ибо его сердце не принадлежит Богу безраздельно. Он всегда будет испытывать чувство неудовлетворенности. Надежда на вечную жизнь будет всегда омрачена сомнениями. Но он сам отвернулся от Иисуса, избрав богатство мира и отказавшись от возможности стать учеником Иисуса.

Иисус знал, что уже недолго остается ему проповедовать. Приближалось время, когда он должен был умереть. Однако еще много людей нуждалось в благой вести и исцелении. С этой целью Иисус отобрал 70 человек из числа постоянно следовавших за ним учеников, знавших его учение. Этих учеников Иисус наделил силой исцелять, и они по двое направились проповедовать в города и деревни, расположенные восточнее реки Иордан. Напутствуя их, Иисус не велел им брать с собой ни денег, ни еды, ни вещей, сказав, что нуждаться они ни в чем не будут. Когда их будут угощать в домах, где они будут останавливаться, они могут есть все, что подадут, ибо кто трудится, достоин награды за труды свои. Затем Иисус добавил: «В какой бы город ни пришли вы, исцеляйте больных и говорите: Царство Божье приблизилось». И вот 70 учеников Христовых отправились в путь так же, как некогда 12 апостолов. Они пошли исцелять больных и рассказывать людям о Царстве Небесном. Выполнив свое служение, они поспешили обратно, чтобы рассказать Иисусу об успехе их дела. Велика была их радость от того, что они могли исцелять больных. Иисус тогда сказал: «Больше всего радуйтесь не тому, что повинуются вам злые духи, но тому, что имена ваши записаны на небесах». Сам же Иисус был доволен их успехами и с благодарностью восславил Бога: «Славлю тебя, Отче, Господь неба и земли». А апостолам Иисус сказал: «Благословенны Отче, видящие то, что видите вы, ибо говорю вам, что многие пророки и цари желали бы видеть то, что видите вы, но не увидели, и слышать то, что вы слышите, и не услышали». Иисус очень радовался тому, что его ученики разнесли благую весть по всему Израилю.

Осень. Дождливый день. Все выглядит серо и уныло. Небо, дорога, дома. И так же серо у меня на душе. А вот наш 11-й А вовсе не скучает. Мои одноклассники уговорили преподавателя по информатике Олега Сергеевича репетировать выступление ко дню учителя во время его урока. И он разрешил. Ребята разыгрывали сценки, а я села за последнюю парту и стала читать Юлию Рид. Спустя какое-то время раздался стук в дверь. В кабинет заглянула секретарь. «Цветкову вызывает Ирина Николаевна». «Иди», — кивнул мне Олег Сергеевич. Идя за секретарем, я пыталась угадать, что нужно от меня завучу по внеклассной работе. Ирина Николаевна встретила меня приветливо. «Как дела, Наташенька? Как учеба?» «Спасибо, хорошо». «Наташа, я уважаю религиозные взгляды твоей семьи, поэтому никогда не настаиваю на посещении школьных мероприятий. Но сегодня...» — она открыла лежащую перед ней папку. «Я прошу тебя в день учителя выступить вместе с твоими сестрами на праздничном концерте. Вы же учитесь в музыкальной школе и наверняка сможете подготовить красивые выступления». Это было неожиданно. Я растерялась. «Как мы будем чувствовать себя на этом празднике? Ведь для нас там многое непривычно, чуждо, а кое-что и неприятно. Вдобавок ко всему, мы будем выделяться своим поведением и одеждой. А наша музыка? Поймут ли они ее?» «Что же ты молчишь, Наташенька? Ты согласна?» В голосе Ирины Николаевны слышалось нетерпение. «Не знаю. Мы не успеем подготовиться. Осталось всего 4 дня. «Успеете! Это будет большим сюрпризом для всех учителей. Я записываю вас в программу». Она взяла ручку. «Нет-нет, пока не записывайте. Я скажу вам завтра, будем ли мы участвовать». «Хорошо, перед первым уроком зайдешь ко мне». Я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. На душе было тяжело. Когда я вошла, одноклассники поняли: со мной что-то не так. «Цветкова, что тебе Ирина Николаевна сказала? Почему ты такая расстроенная? Наташка, на тебе лица нет». «Все нормально. Вы репетируйте. У меня все хорошо», — сказала я, стараясь изобразить подобие улыбки. «Точно нормально?» «Точно, точно». Я быстро прошла к своей парте и опять взялась за книгу. Репетиция пошла своим чередом. Я держала перед собой раскрытую книгу, но не читала. В памяти снова и снова всплывал разговор с завучем. Нужно было прямо сказать, что мы служим Богу и в развлекательных программах не участвуем. А я смутилась, растерялась и напрасно ее обнадежила. Дома меня ждали младшие сестры. «Наташа, ты идешь с нами на кружок шитья?» «Конечно, но вначале нам нужно кое-что обсудить». Пока мы обедали, я сообщила девочкам о просьбе Ирины Николаевны. Они по-разному отреагировали на эту новость. «Ну и ну!» — Аня даже вилку уронила. «Зачем им это нужно?» — нахмурилась Маша. «Не будем мы их развлекать!» — топнула ногой Тома. А Надя лишь всплеснула руками. «Тише!» — остановила я их. «Сейчас помолимся, а по дороге посоветуемся». «Молись, Тома, и не только за пищу благодари, но попроси, чтобы Бог помог нам правильно поступить». Тома громко и горячо помолилась. Быстро собравшись, мы поспешили на кружок. «Мне не хочется участвовать в этом концерте.
Мы ведь учимся играть и петь не для развлечений публики, а чтобы прославлять Бога, объясняла я сестрам по дороге. Да, если бы это было благовестие, начала Аня. Тогда бы мы сыграли, продолжила Тома. И спели, подхватила Надя. А если... Я остановилась. А если мы там и споем? О Боге, о спасении? Никто ведь не сказал, каким должно быть наше выступление. Оно, конечно, не впишется в их веселье, но... И стих можно рассказать, подпрыгнула Надя. Я расскажу, вызвалась Аня. Давайте вечером посоветуемся с папой и мамой, подытожила я. За ужином мы обсудили все с родителями. Нужно использовать эту возможность, утвердил отец наше решение. Хорошенько подготовьтесь и поучаствуйте. Подберите песню, которая будет всем понятна, и к ней в качестве вступления стих. Думаю, тема о счастье была бы подходящей. Мы тщательно просматривали папки с нотами. Вдруг на одной из страниц промелькнуло название «Счастье». Как раз то, что нужно. Слова этой песни говорят именно о счастье с Иисусом. Утром я сказала завучу, что мы согласны принять участие в концерте. Оставалось очень мало времени на подготовку, поэтому мама освободила нас от работы по дому. После уроков мы усиленно репетировали. Мне казалось, будто нам предстоит выдержать испытание на мужество. Сможем ли мы открыто сказать всем, собравшимся на концерте, о смысле жизни и истинном счастье с Иисусом? И вот настал этот день, день выступления. Когда я утром проснулась, в сознании звучали слова: «Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог с тобою». Как я хотела, чтоб наше выступление было для славы Божьей. Ледяной ветер перехватывал дыхание, когда мы спешили в школу. По дороге я молилась. «Господи, мы так нуждаемся в Твоей помощи. Без Тебя мы ничего не сможем. Благослови нас и тех, кто будет слушать о Тебе. Будь прославлен через наше выступление». Зал был почти заполнен. Пока мы подыскивали себе места, зрители оглядывались на нас и перешептывались. Наше появление для многих стало неожиданностью. Вскоре начался концерт. Школьники выступали группами и поодиночке. Поздравляли учителей, старались развеселить слушателей. Мне же стало так тоскливо. Нет в этих песнях и шутках настоящей радости, потому что они не от Бога. Какое это пустое, кратковременное веселье! Что остается в сердце после таких праздников? Прошло, наверное, около часа, а нас все не объявляли. Но, наконец... А сейчас наших дорогих учителей поздравят сестры Цветковы! Стало тихо-тихо. Многие обернулись в нашу сторону. Мы поднялись на сцену. Я окинула взглядом зал. Лица слушателей показались мне такими милыми. Так хотелось, чтобы все они стали счастливыми. Выступление начиналось с моих слов. Поэтому я сильно волновалась. Дрожащей рукой я взяла микрофон и, стараясь говорить выразительно, произнесла: «В тайниках каждой человеческой души скрывается одно большое желание — быть счастливым. Что же такое настоящее счастье? В чем оно заключается? И кто может его дать? Все ищут счастье, но кто может сказать, что нашел его и никогда не потеряет?» Я передала микрофон Ане, она продолжила: «Без Бога счастье хрупко, как стекло. И нужно быть предельно осторожным, чтоб тут же не рассыпалось оно. Но удержать его все ж невозможно.
Лишь словом необдуманным своим, одним недружелюбным взглядом колким, мы много можем натворить беды, и счастья нет. Посмотришь, лишь осколки. От горя сердце плачет и болит, и силы нет, чтоб справиться с бедою. Осколки эти кто соединит? И кто в страданиях сердце успокоит? Христос один, вручи всю жизнь Ему, ведь только Он надежная опора. Любовь Его прогонит страх и тьму, блаженство даст Он вместо слез и горя. Затем Надя села за пианино, а мы взяли скрипки и проиграли вступление и один куплет. Девочки запели, а я продолжала играть. Быть счастливым кто-то скажет очень просто, кто-то скажет, разве что в мечтах. В чем же счастье? Жаль, но глубину вопроса не постигнут многие никак. В зале прекратилось движение и шепот. Все словно застыли. Завуч, наклонив голову, вытирала платочком слезы. Закончив петь, мы пожелали всем найти настоящее счастье и быстро прошли на свои места. Преподаватели оглядывались на нас, улыбались и благодарили. «Молодцы, девочки! Очень хорошая песня! Спасибо!» А сидевшие сзади нас школьные хулиганы, которые весь концерт баловались и высмеивали нас из-за нашей одежды, громко зашептали. «Вообще, классная песня! Слова четкие!» Концерт вскоре закончился. К нам подошли некоторые из наших одноклассников, несколько преподавателей и Ирина Николаевна. «Спасибо, Наташенька, за такое хорошее выступление, за добрые пожелания», — сказала она. «Спасибо вам, девочки, очень трогательно». «А слова какие чудесные! Спасибо!» — вторили ей преподаватели. «Это не нам, это Богу», — смущенно сказала я. Когда они отошли, заговорили ребята. «Ничего себе вы поете! Очень здорово! Мы даже не знали, что вы будете выступать!» «Слова дашь переписать?» Я едва успевала отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Домой мы не шли, а бежали. В лицо дул ветер, и, наверное, он был холодный, но я этого не чувствовала. Я внутренне ликовала. Мы использовали возможность открыто рассказать людям о счастье с Иисусом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение второй главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В начале этой главы апостол говорит о том, как проходило его миссионерское служение в Фессалониках. Апостол пишет, что никогда в служении им не двигала жадность или корысть. Он пришел в Фессалоники не за пожертвованиями и не за славой или известностью. Он не стремился к тому, чтобы кто-то служил ему самому. Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений, и он никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался сомнительными методами. Он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы человека. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. При всем этом апостол сравнивает свое отношение к христианам Фессалоникийской церкви с отношением истинной матери к своим детям. Павел говорит, что, будучи в Фессалониках, он был готов трудиться день и ночь, заботясь о них, как истинная мать заботится о своих чадах. Мы все хорошо знаем, что трудовой день мужчины заканчивается, когда он приходит домой с работы. Но рабочий день настоящей матери не прекращается ни на минуту, потому что она работает не по часам. Вы можете себе представить, чтобы матери объединились в организацию с требованием ограничить время работы по дому 8 часами в сутки? Можете ли вы представить себе, чтобы настоящая мать отвернулась от своего плачущего чада, если время ее работы по дому уже закончилось? Я сомневаюсь, что настоящие матери когда-либо пойдут на что-то подобное. Настоящая мать трудится не переставая, с утра и до позднего вечера. Ее работа не ограничена никакими временными рамками. Однако мы с вами уже говорили ранее, что когда какая-то работа основана на любви, она уже не кажется нам трудной или обременительной. Именно с такой работой сравнивает свое служение в Фессалониках апостол Павел. Он пишет в 7 и 8 стихах. «Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Павел полюбил этих людей и трудился для них день и ночь, ибо к этому его побуждала его любовь. Но при этом апостол был для Фессалоникийской церкви подобен отцу. В нормальной семье ребенок должен ощущать не только материнскую любовь, но еще и отцовскую любовь. И настоящей трагедией нашего времени является, что нередко один из родителей оставляет семью. Очень часто современные дети лишены отцовской любви. А отцовская любовь проявляется в дисциплине. Давайте прочтем стихи с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Апостол и его спутники просили, убеждали и умоляли фессалоникийцев. В греческом оригинале используется слово «параклео», которое буквально означает, что Павел был рядом с ними, дабы учить, исправлять и обличать их. То же самое слово использовалось в отношении Святого Духа. Вы помните, как Господь Иисус сказал, что Он пошлет Святого Духа, который будет обличать мир о грехе, о правде и о суде? Мы находим эти строки в 16 главе Евангелия от Иоанна. Мы уже говорили о том, что когда Павел нес Слово Бога, его проповедь раздражала очень многих людей, потому что Слово Бога — это соль,
а соль всегда раздражает свежую рану греха в жизни человека. Слово Бога также является светом. Но есть много людей, которые любят тьму, потому что их дела нечестивы. Поэтому я всегда считал, что если благая весть не представлена так, чтобы Святой Дух мог использовать ее в обличении человека, то значит, она не представлена в силе Святого Духа. Святой Дух должен обязательно говорить человеку о грехе, о правде и о суде. Эти три элемента всегда должны быть представлены в настоящем евангельском послании. К сожалению, наш перевод не совсем адекватно передает истинную эмоциональную нагрузку этих стихов, потому что в греческом оригинале эта фраза «просили, убеждали и умоляли» несет в себе оттенок непререкаемой суровости. К сожалению, мы часто видим, как современные изнеженные проповедники убаюкивают свою аудиторию красивыми, успокоительно-ласкательными проповедями. Есть некоторые прекрасные служители, которые никогда не проповедуют ничего, кроме вести утешения. Они всегда и во всех обстоятельствах утешают святых. И люди любят это, потому что каждому нравится получать утешение. Я знаю это по самому себе. Но мы не вправе ограничиваться только утешением. Мы также нуждаемся в дисциплине. Я боюсь, что именно отцовской любви, любви как дисциплины, катастрофически не хватает не только в наших семьях, но и в нашем обществе и в нашей церкви. Теперь давайте еще раз прочтем 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». О том же самом апостол Павел писал в первом стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Итак я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Бог призвал своих святых в свое царство, в свое тысячелетнее царство, а также в свою славу, то есть в свое вечное царство. Иными словами, Павел призывает фессалоникийских верующих смотреть на все с перспективы великого Божьего плана и предназначения, а также жить в свете, предстоящей им вечности. Далее давайте прочтем 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Здесь мы видим еще один аспект возвещения евангельской вести. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читали такие строки. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Именно так должно провозглашаться Евангелие. Когда я слышу, как верующие критикуют своих пасторов, я хочу сказать им следующее. Если человек честно несет Евангелие, и оно возвещается людям в силе, эту проповедь следует принимать как слово от Бога. А как мы принимаем Слово Бога? Принимаем ли мы его как истинное Слово самого Бога? Или же мы начинаем злиться? Дважды за все годы моего служения ко мне после собрания подходили возмущенные прихожане и спрашивали, не их ли я имел в виду во время своей проповеди? Друзья мои, я даже не знал, что эти люди присутствовали в зале. Просто они слишком много и неоправданно думали о самих себе. Но самое главное, что они не принимали Слово Бога как Слово от самого Бога. Слово должно возвещаться как Слово от Бога, и оно должно приниматься как Слово от Бога. И если вы примете его подобным образом, друзья мои, оно сможет работать в вашей жизни и будет благословением для вас. В противном случае вы попросту тратите свое время в церкви.
Далее апостол говорит о том, что связывает всех верующих. Прочтем стихи с 14 по 16. «Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Вы никогда не задумывались, что именно делает всех людей братьями? Есть две вещи, которые делают нас всех братьями. Независимо от расы или цвета кожи, мы знаем, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Никто не сумел избежать этого. Это самое настоящее братство грешников. И поскольку это братство грешников, в нем не всегда есть место для любви. Поэтому иногда лучше внимательно следить за своими братьями, потому что мы не всегда можем доверять им. А теперь посмотрим, что именно связывало фессалоникийцев как братьев. По словам Павла, они тоже претерпели от своих единоплеменников. Фессалоникийская церковь состояла главным образом из бывших язычников, но и она уже столкнулась с гонениями, хотя время самых суровых официальных гонений на христиан еще не наступило. Верующие в Фессалониках уже страдали точно так же, как страдали от своих единоплеменников их братья в Иерусалиме. То есть они стали братьями по своим страданиям. Именно страдания являются тем цементом, который крепко-накрепко связывает всех верующих. Сегодня в развитых странах церковь нередко ощущает отсутствие единства. И причина этого явления кроется в том же самом, о чем некогда говорилось в Ветхом Завете в отношении детей Израиля. В книге Второзакония, в 15 стихе 32 главы, мы читаем: «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога». То есть Израиль достиг периода благополучия и независимости. Наши церкви тоже достигли периода благополучия. Но на самом деле гонения могут быть не за горами. Есть много церквей, которые молятся о начале духовного пробуждения. Я знаю несколько молитвенных групп, которые регулярно встречаются для молитвы о духовном пробуждении в современном обществе. Но никогда я не слышал, чтобы они молились о том, чтобы им самим довелось пострадать или подвергнуться гонениям, дабы способствовать наступлению этого пробуждения. Я не думаю, что в наше время и при нынешнем положении вещей пробуждение возможно. Да, сейчас наблюдается повышенный интерес к Слову Бога, и некоторые называют это пробуждением. Однако я не склонен называть все это так. Я верю, что если бы в церкви действительно наступило пробуждение, мы бы все узнали об этом. И никто бы не сомневался, что оно уже происходит. А еще я верю, что если бы страдания постигли церковь, это моментально объединило бы всех верующих. Эти страдания сразу же положили бы конец той бессмысленной грызне, которая существует сегодня между братьями. Мы бы понимали, что каждое истинное Божье дитя — это наш брат. Могут иметь место разногласия по различным вопросам. Но каждый, верующий в Господа Иисуса Христа, является моим братом. Когда церковь действительно станет демонстрировать подобное отношение окружающему ее миру, тогда и наступит истинное пробуждение. Мы хотим приблизить наступление этого пробуждения нашими молитвами. Так почему бы нам не начать молиться об условиях, которые бы способствовали такому пробуждению?
Ибо в прошлом именно крайние обстоятельства и нужда всегда являлись ключом к началу всех духовных перемен. Например, великое пробуждение в Англии, начало которому было положено Джоном Уэсли, происходило на фоне очень трудных и смутных времен в этой стране. В те дни Англия находилась на пороге революции. И создается впечатление, что именно такие условия требуются, чтобы началось истинное пробуждение. Вполне возможно, что нечто подобное должно начаться и в наше время. Теперь я бы хотел, чтобы вы обратили особое внимание на 16 стих, где Павел говорит: «Препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Эти строки я считаю совершенно особенным отрывком Священного Писания. Они показывают нам великий принцип. Бог допускает, чтобы грех вовсю проявил себя. На этот счет пророки Ветхого Завета использовали один замечательный образ, говоря, что мера греха должна наполняться до краев. Я думаю, что Бог сознательно позволяет этой чаше беззаконий и греха переполняться. Порой Бог не вмешивается в этот процесс, чтобы сатана не мог сказать, что он не получил шанса, поскольку Бог не позволил ему вовсю проявить себя. Я думаю, что время великой скорби будет как раз тем временем, когда Бог позволит сатане в полной мере проявить свою власть. Далее прочтем 17 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Часто апостол использует обращение «братья», ибо именно братские узы связывали его со всеми этими верующими. Это и было истинное экуменическое движение. Когда человек пребывает в Иисусе Христе, он является братом для всех остальных верующих, которые тоже находятся во Христе. А вне Христа есть другое братство, братство грешников. Павел был вынужден бежать из Фессалоник, но его сердце осталось там. Он не желал оставлять этих христиан, он хотел вновь увидеть их, и это ему удалось. Теперь давайте прочтем 18 стих. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Заметьте, что Павел обладал духовной проницательностью, чтобы видеть, что именно деятельность и работа сатаны мешали ему попасть в Фессалоники. Я верю, что сегодня сатана прилагает все силы к тому, чтобы помешать любой программе, целью которой является донесение Божьего Слова. Несколько раз я и мои коллеги по радиослужению были свидетелями этого явления. Неоднократно было так, что сначала наши радиопрограммы транслировались на большие территории и приносили обильные плоды. Но потом внезапно что-то случалось, и радиостанция переходила в собственность каких-то безбожных людей, которые прекращали вещание всех наших передач. Это и есть действие нашего врага сатаны. Кстати, имя «сатана» и переводится как «враг». Он не желает, чтобы Божье Слово распространялось. В двух последних стихах этой главы апостол говорит о том, что является вечной наградой истинного верующего. «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость». Павел говорит, что для него ожидание прихода Христа за своей церковью было сопряжено с одним упованием, а именно, с возможностью вновь увидеть этих людей, которых он сам привел к Господу.
Эти фессалоникийские братья, которых апостол некогда завоевал для Христа, были и оставались для него источником великой радости. Кстати, задумайтесь, друзья мои, найдется ли на небесах хоть один человек, который подойдет к вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в распространении Божьего Слова, благодаря чему и он обрел спасение? Задумайтесь, оказываете ли вы поддержку миссионерской деятельности? Если да, то однажды кто-то, кого вы совсем не знаете, и кто живет на другой стороне земного шара, может подойти к вам и поблагодарить за ваш вклад в миссионерскую деятельность. Он скажет вам спасибо за то, что вы помогли распространению Слова Бога, которое достигло его и помогло ему обрести спасение. Это, друзья, будет частью той награды, которую мы получим, попав на небеса. Мы должны понимать это. Это чудесное упование. Ожидать того времени, когда Христос заберет свою церковь из этого мира. Но еще большей радостью должно являться осознание того факта, что кто-то, кто доверился Христу благодаря нашим усилиям, попадет туда вместе с нами и встретится с Господом. Пришествие Христа со своей церковью называется восхищением церкви. Мы часто становимся свидетелями богословских споров по поводу этой доктрины. Однако эта доктрина вовсе не предназначена для того, чтобы спорить о ней. Это доктрина, по которой нам надлежит жить. Есть много людей, которые считают, что Христос придет после окончания периода великой скорби. Есть также те, кто верит, что его пришествие состоится до начала великой скорби. Кто-то считает, что Господь придет во время этого периода. И, наконец, находятся люди, которые считают, что Он вовсе не придет. Странно, что при этом они все равно говорят, что

взгляды. Ожидание возвращения Господа должно быть мотивирующим фактором в жизни истинного верующего. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.